0: что сказать. По результатам консультации последней недели я, наверное, хотел бы побеседовать чуть-чуть о подростковых переживаниях и страхах. И, как ни странно, у подростков практически любого возраста, лет с 11 лет до 30, может, ну, шучу, лет до 19-20, самый главный страх, какой бы вы думали, прям попробуйте у себя в голове ответить на этот вопрос. Не знаю, угадали вы или нет, но этот страх, ну, группа страхов носит название «социальные». Прежде всего, подростки переживают, что про них подумают сверстники, как на них сверстники отреагируют, что они скажут, что они говорят за спиной, как бы так себя повести, чтобы меня не обсмеяли, не затроллили, не забулили. Ну, в общем, огромное количество переживаний и размышлений вот в этом направлении. В направлении, чего думают и как реагируют другие. Это очень закономерный страх, и закономерен он, ну, прежде всего, история со взаимодействием с окружающими и нашим статусом в широком смысле слова в социуме, узком, да, или расширенном. Это, в принципе, очень важный механизм для нашей психики, и это... Когда там все гладко, психика стабильна и спокойна. Это работает у всех в разном масштабе, в разном объеме, но вообще у всех. Людей, которые никак с социумом не связаны, их не существует. Ну, психически здоровых, я имею в виду. У подростков это все обостряется, причем достаточно сильно. Важнее сверстников ничего в жизни подростков нет, не было и быть не может. И вот весь этот период пока и так расколбашивает, пока и так просто разносит в разные стороны, еще и сверстники приобретают сверхценность, их реакции, их мысли, да, их поведение и, самое главное, мои мысли по поводу их мыслей. Что совершенно закономерно, это занимает огромное количество переживаний и мыслей у подростков. Все подростки с этим маются, и как будто бы вот если бы все они одновременно сели и друг другу сказали, от чего они переживают, от чего они боятся, всех бы сильно отпустило. Вот, и можно было бы легко жить дальше. Но так даже в сериалах не бывает, не то что в жизни. Почему я это рассказываю, зачем вообще вам это знать? Хочется, чтобы мы все друг друга чуть лучше понимали. И чтобы мы, например, с большим уважением или спокойствием могли отнестись к переживаниям наших детей и к тому, что они опираются в своем поведении и решении на свои фантазии о сверстниках. Это норма, это закономерно. Итак, возвращаемся к нашим с вами разговорам. Вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Екатериной из Новосибирска. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте.
1: Да, я сейчас услышала начало вашей передачи. Ну, в принципе, у меня как бы с вами согласна того, что вы говорили, очень многое. И я на данный момент как бы хотела сказать, что у меня, ну, две дочери, одной 20 лет, другой 15 лет. Вот, и вопрос по поводу моей младшей дочери. То есть на данный момент она очень сильно от меня отдалилась. Вот, и у нас были очень хорошие отношения с ней год назад еще. Вот. И сейчас она как бы уехала неделю назад к подруге и сказала, что она хочет жить отдельно, что ей нужно как бы работать, она хочет снять квартиру, причем она в этот момент

0: 15 лет в восьмом классе. Вот, я очень переживаю, извините, волнуюсь. Вот. И, ну, у нее как бы отношения с парнем 17 лет, но отношения, как она говорит, что достаточно, то есть дружеские отношения, и она понимает, у нее есть голова, она не хочет как бы каких-то с моей стороны контроля какого-то со стороны отца. А вот, а восьмой класс, все-таки я переживаю, что следующий год это 9 класс ОГЭ, и на данный момент у нее нет желания учиться никакого, то есть она хочет работать, она хочет самостоятельной жизни, она хочет, чтобы не было контроля с нашей стороны. Вот, и, ну, как бы, на данный момент я не вижу с ее стороны даже каких-то подвижек в сторону того, чтобы она училась, чтобы она к чему-то стремилась большему, хотя обещаний было много. На данный момент она на семейном образовании, и... обещала нам, что она будет учиться, что у нее будет как бы больше свободы действий, и поэтому она будет сама решать, какие предметы ей выбирать и какие учить. То есть обещаний было много. Вот. А сейчас я вижу, что конец учебного года, и она просто списывая делает, вот это, проходит аттестацию. И вот сегодня буквально она мне заявила, что в 9 класс в школу, хотя у нас были договоренности, что она пойдет в школу, что она не пойдет. И она будет проходить аттестацию 9 класса. Но учитывая то, что мы находимся в сельской местности, и у нас других школ нет, и ей нужно проходить эту аттестацию в 9 классе в школе, потому что договоренности со всеми учителями, причем из школы она уходила, у нее там не было проблем ни с одноклассниками, а единственные были проблемы по некоторым предметам. Вот. А она сейчас мне говорит совершенно обратное. То есть, получается, она выкручивалась все это время, ну, в какой-то степени было с ее стороны вранье, что она будет учиться, что она пойдет в 9 класс, что она все нормально закончит.
1: Так, простите, пожалуйста, давайте, да. Я понял, очень много всего с ней происходит, она не учится, хочет жить отдельно, с вами скандалит, если я правильно понимаю.
0: Да, и это вот все за год. Поэтому вот у нас как бы сейчас непонимание, путаница происходит. Мы пытаемся найти с ней контакт, мы пытаемся с ней как-то общаться, объяснять. Она готова, говорит, я готова на самую тяжелую работу, но только чтобы заработать себе на квартиру. Вот так.
1: Задайте вопрос.
0: Вопрос в том, что нам с этим делать и как нам быть, нам все отпустить это на лето, потому что в следующем году 9 класс, или как-то заставить, я не знаю, к чему ее привести в этой ситуации.
1: К чему ее сейчас можно привести?
0: Да.
1: К чему ее сейчас вы хотите или можете привести?
0: Я не знаю, у нас просто вместе с папой мы объясняли всякое, мы пытались
1: говорить. Хотите-то вы чего? Что она должна сделать?
0: Ну, мы хотим, чтобы она настроилась на учебу все-таки в 9 классе, чтобы она закончила 9 класс, ОГЭ хотя бы сдала.
1: Это то, что вы хотите потом, обратите внимание. Вот сейчас она что должна сделать? Чтобы
0: сейчас
1: было поспокойнее.
0: Мы готовы на то, чтобы она пошла работать, чтобы она поняла, что это такое, но в то же время, чтобы она вернулась домой. Мы бы хотели, чтобы она вернулась домой, чтобы она не жила у подруги.
1: Стоп. Хорошо. Тогда начните с этого. Вы просто хотите очень много всего сразу, и я подозреваю, как только вы начинаете с ней разговаривать, это все сразу и льется. И ты не учишься, и с нами нормально не общаешься, и будущее свое теряешь, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы хотите, чтобы она вернулась домой, вы это и формулируете. Вы говорите, вернись, пожалуйста, домой, все остальное давай обсуждать. Все в работе, возвращайся домой, живи дома и давай разбираться, как можно делать то, что ты хочешь, плюс то, что мы считаем нужным. У вас сейчас прям никакое решение не подгоняет. Она сдает аттестацию, она доучивается, этот 8 класс. Вот. Решение про 9 все равно будет в сентябре, ну, ближе к сентябрю. А вы хотите прямо сейчас от нее какую-то гарантию, что все будет хорошо получить. Так не выйдет. А когда мы начинаем от подростка очень много чего сразу добиваться, при этом у нас достаточно конфликтные отношения, мы не добиваемся ничего. Я очень важно, вы сформулировали, мы хотим, чтобы она вернулась домой. Она вернется домой, если дома будет достаточно комфортно. А если дома ей начнут полировать голову сразу на тему того, что она должна, не должна, как правильно, как неправильно, она опять уйдет в протест. Поэтому она возвращается домой, вы сосредотачиваетесь на этом, и вы выстраиваете отношения. Впереди 4 месяца. Закончит 8 класс, пусть работает. Прекрасная мысль, светлейшая мысль. Пусть считает, да, как можно на жилье заработать с работой. Вот, лучше свой жизненный опыт получит. К 9 классу вы так или иначе вернетесь, потому что она законодательно обязана получить, да, образование в 9 классов. И, возможно, классное совместное решение будет, возможно, да, что вот вы помогаете как угодно этот 9 класс закончить, параллельно работать и строить свою жизнь вот так. Это тоже путь, да. Короче, эмоционально что-то я включился. Прямо сейчас не решайте все задачи сразу, особенно которые не лежат под ногами. Вот у вас есть одна задача, чтобы она вернулась домой. Все, домой она вернется, если дома будет достаточно комфортно. Сосредоточьтесь на этом, и будет вам счастье на ближайшие пару-тройку месяцев. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Маяк. Если вам хорошо с другим, вы скорее будете молчать. А если вы чувствуете напряжение, вы будете тревожно говорить.
1: Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Реклама. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург с 14 по 17 мая. Ждем вас. Севкабельпорт, УКТ, кожевенная линия 40D. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
0: Маяк.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТу исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
2: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
0: Владимир Путин наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Были применены оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 572 вражеских беспилотника. Наши военные также заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировка «Север», «Запад», «Южный центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Немецкий депутат примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Такие планы подтвердил РИА Новости, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котра. По его словам, сейчас идет планирование поездки. Ранее издание «Политика» со ссылкой на собственную информацию сообщало, что кроме Котры на ПМЭФ может также приехать его однопартиец Маркус Фронмайер. При этом пресс-служба фракции АДГ в Бундестаге сообщила, что там пока не получали заявок на поездку депутатов в Петербург. Прошлой осенью Штефан Котра уже был в России. Он принял участие в международном симпозиуме в формате БРИКС Европа на федеральной территории Сириус. Во время мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсуждали перспективы сближения позиций государств на международной арене. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, сюда плюс 17 градусов, в Москве плюс 23, также кратковременные дожди, по области возможна гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти игры старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах, скорее всего, сыграет в товарищеском матче против сборной России. Об этом заявили в правлении Египетской футбольной ассоциации. Россия проведет товарищескую игру с Египтом в Каире 28 мая. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость Тюкавина ниже предложенной «Зенитом» 15 миллионов евро, в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. 5 российских хоккеисток примут участие в драфте новичков профессиональной женской хоккейной лиги. Это Оксана Братищева и Нина Пирогова, представляющие клуб «Сахалин», Мария Баталова из клуба «Агидель», а также два вратаря – Дарья Гредзен из «Бирюсы» и Анастасия Василенко из «Селятина». Драфт пройдет 17 июня в Детройте. В прошлом году на драфте впервые были выбраны две россиянки – нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. С вами был Юра Геворкян.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
0: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
6: Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Говорим не просто так, а родители подростков звонят в прямой эфир и задают мне свои вопросы. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете задать свой вопрос письменно. А на связи Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел. Так, тут вопрос в чем? У меня есть дочь, 13 лет, уже почти 14. Значит, мы с ее мамой в разводе находимся уже достаточно длительное время. И я живу в другом городе, мы с ней, мы можем видеться не часто. Вот, но мы постоянно с ней на связи, и она, у нас просто дружеские отношения, она мне доверяет. Так как это уже такой возраст, в ее жизни уже появляются, допустим, какие-то напитки и прочее, она со мной приделится, естественно. Вот. Значит, я как могу, плавно пытаюсь подвести, что это пока рано. Пока, по какие-то примеры, по моему жизни, что как-то это может все-таки нехорошо закончиться в таком возрасте, если злоупотреблять этими, вы принципе, вообще такими делами, да.
1: Так.
2: И скажите, у меня вопрос в чем, вот как мне потерять доверие ребенка, то есть не стать для нее очередным взрослым, который ее запрещает, остаться ей другом, но в то же время донести до нее информацию так, чтобы она это понимала и по максимуму, допустим, не делала того, что все делают, все и делали все в
1: принципе. А это о чем-то конкретном речь? Глухо очень звук, и поэтому я, может быть, что-то упустил. Какой-то...
2: Допустим, она была на дне рождения у своей подруги, и они там, естественно, пили пиво. И она мне писала кучу кружочков. В таком состоянии слегка навеселе. Мне хочется посмотрел вечером. Никак не стал комментировать. Утром она их все практически удалила. Оставила только один. Но там тоже было понятно, что она не совсем в трезвом состоянии. Я ей написал: стало стыдно тебе, наверное. Она говорит: ну да. Я говорю: ну слушай, ну ты молодец, что не удалила все, потому что я все видел. Это между нами все остается, естественно. Но я ей привел пару примеров, как вообще это все может кончиться, и нехорошо. Вот.
3: Поэтому она вроде бы меня поняла, но так как я нахожусь далеко, естественно, мы с ней связываемся постоянно. Мне будет самое важное не потерять эту тонкую грань доверия ребенка. Чтобы она мне доверяла, но и так вот до нее донести, что это плохо. И взрослые, допустим, мама там и прочее, они ей запрещают. Они запретами говорят. А я не хочу быть с ней таким прежде другом оставаться для нее.
1: Смотрите, если вы хотите выполнять родительскую роль, то часть родительской роли – это формирование запретов. Другое дело, что вы находитесь удаленно, и ваши запреты, они такие виртуальные на самом деле в достаточной степени. А здесь вы как будто бы отработали корректно очень. Вы приняли информацию, вы поблагодарили за то, что она поделилась, и дальше отдельно вы уже рассказали про риски, с которыми она может столкнуться. Вот это примерно так мы и действуем, если мы не хотим потерять доверие. При этом, например, если вы озвучиваете «я не хочу, чтобы ты употреблял алкоголь», и озвучиваете последствия, если окажется, что на ближайшей вечеринке это произойдет, то следующей вечеринки не будет. Вы формулируете последствия, формулируете ограничения, и она точно будет возмущена. Она точно будет в гневе, обижена, там все что угодно. Но это тоже часть нашей родительской работы – выдерживать реакцию наших подростков на ситуацию, которой они не шибко довольны. А таких ситуаций будет. Но вот еще раз, прежде чем формулировать ограничения, прежде чем формулировать какие-то запреты, однозначно имеет смысл убедиться, что вы способны проконтролировать то ограничение, которое вы вводите. Если вы с ней видитесь там условно раз в две недели или вообще не видитесь, да, там просто созваниваетесь по телефону, то при формулировании любых запретов и ограничений вас просто перестанут ставить в известность. Вот, к сожалению, так. Поэтому вам, наверное, здесь выбирать, в какой роли, к умным или к красивым, вы можете формулировать свое, наверное, отношение. Вы можете рассказывать о последствиях, как вы сейчас и делаете, но наказывать и запрещать у вас в связи с удаленностью вашего положения возможности нет. Еще, наверное, важный момент, учитывая, что вы живете раздельно, я бы все же с мамой ребенка согласовывал политику, согласовывал то, что вы транслируете, несмотря на то, что вы разные люди, все равно по ключевым вещам как будто бы у вас должно сходиться то, о чем вы говорите, то, за что вы за, что вы против и так далее. И история про «не скажу маме», она очень неоднозначная. Она, с одной стороны, позволяет вам немножко в контексте оставаться, а с другой стороны, создает нехороший прецедент. Вы будете заложником вот этого «не скажу маме», и получается, что как будто бы немножко даже и поощряете то, что с ней происходит и то, что она делает. Здесь я бы договорился с мамой и транслировал бы ей, что есть вещи, которые мы однозначно обсуждаем между собой и формулируем единую политику и единое видение. Все это, конечно, реалистично и возможно, если с мамой и дочкой у вас есть хоть какие-то рабочие отношения, но я традиционно рекомендую эти отношения с бывшими супругами налаживать и поддерживать, потому что это спасет километры нервов вам, вашим детям, супругам и всем, кто рядом вообще вокруг этой ситуации у вас присутствует. Как минимум, вы такие непростые идеологические вещи сможете разруливать совместно, а вам не придется брать на себя ответственность. Да, ну, я не знаю, там, представьте, что-нибудь с ней с нетрезвой случится, и окажется, что вы знали, что она употребляла, да, а мама не знала, и поэтому мама ее отпустила. Так бы не отпустила, все были бы в обиде друг на друга, но ничего бы не случилось, например. Вот, просто таких вопросов сложных у вас будет еще впереди какое-то количество. Дочка маленькая, да, пока что, только растет. Вот. И я сторонник здесь прецедентного подхода. То есть вот у нас такая штука случилась, мы рассматриваем это как прецедент, на основе которого мы формулируем свой принцип или свое правило. Вот. И это всегда проще делать вдвоем, раз вы вовлечены в воспитание ребенка. Вот, так что подключайте маму, обсуждайте, как вы действуете в следующий раз, уже кайтесь, что да, там в данном случае не сказали, и договаривайтесь, чтобы никаких последствий у дочки не было, раз вы уже обещали ее прикрыть, но на будущее с мамой договаривайтесь и дочку предупреждайте, что вот такие вещи мы будем друг друга оповещать, это не значит, что обязательно будет наказание, но это значит, что мы все в курсе будем. Вот, и мы все будем думать, как с этим быть, что дальше делать и где мы свернули не туда. Вот, логика примерно такая. А так из удаленного, да, поблагодарить за то, что поделилась, и высказать свое мнение, непопулярное в среде подростков, о том, что этого делать не надо, а внутри тихонечко смиряться, что все равно такие вещи будут чуть по чуть происходить, и все равно вы будете все меньше и меньше про это происходящее знать. Спасибо большое за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, размеченные по темам. А еще, если вы отправите ссылку на форму задавания вопросов своему подростку, и он задаст свой собственный вопрос анонимно, то я на него точно так же подробно и внимательно отвечу. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

«Маяк». Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: «31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
4: Маяк.
5: Трудности перехода.
6: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменным. Как раз на письменный вопрос я сейчас и отвечу. Вопрос от Анастасии из Нижнего Новгорода. Про мальчика 11 лет, если я не ошибаюсь. Сын 11 лет часто говорит неправду. На любой вопрос сначала отвечает так, как ожидаю. Например, выучил ли ты уроки? Да. Повесил ли одежду? Да. Не проверяя, вижу, что соврал. Из любой ситуации пытается выйти сухим из воды, всегда оправдывая свое поведение. Ну и много-много-много примеров того, как это поведение оправдывается. И вопрос, нормально ли это? И как ему помочь понять, что ответственность на нем за его шалости и проделки? Это как раз то, чего он искренне понимать не хочет, совершенно закономерно. И, в общем, он здесь не одинок, и все дети его возраста, по большей части, конечно же, стараются ответственности за свои проделки избежать. Нормально ли это? Нормально с той точки зрения, что дети в этом возрасте а. импульсивны, б. не очень хорошо оценивают последствия, в. Соврать часто оказывается гораздо более простым и понятным способом не получить по башке, чем любой другой. Фишка в том, что у них быстро повышается напряжение и, соответственно, хуже работает голова от этого, поэтому они используют самый легкий, простой для них на данный момент метод. Ну и, в принципе, любое подростковое там, и детское вранье, оно всегда отвечает на один из двух вопросов. Вопрос первый – чего я получу? А вопрос второй – чего я могу избежать? Вот. Соответственно, смотрите, на какой вопрос он отвечает. Чаще всего, конечно, это избегание реакции родителей, но просто не хватает саморегуляции и не хватает рациональности, присущей взрослым, чтобы понять, что реакция родителей на вранье может быть посерьезнее и пожестче, вот, чем на сам проступок. Как, соответственно, всю эту историю прививать? Очень последовательно реагировать на ситуацию обмана, проговаривать. Это не здорово, давай попробуем еще раз. Может быть, да, ты скажешь правду. Я просто знаю, что да, это неправда, уже понятно, и ну, мне жаль, что ты пытаешься объясниться. Давай попробуем, скажи правду и поедем дальше. Вот, например, или да, когда мы говорим про наше отношение к вранью, и это можно немножко отстраненно. В целом, во вранье много всего интересного. Может быть, вы знаете, у меня существует закрытый канал, такой условный клуб по подписке, и там целый месяц недавно был посвящен как раз структуре подросткового вранья, и в том числе отвечал я там на вопросы, когда начинать беспокоиться и начинать ли. Вот. Очень рекомендую найти, в принципе, в «Чертовых подростках» в моем основном канале эта информация есть. Вот, вам желаю спокойствия, терпения, помнить, что в 11 лет еще не так много он нам должен, и не та еще у него голова, чтобы прям чего-то ожидать. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можете оставить свой вопрос письменно.
5: Трудности перехода.

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Советские наработки в ракетостроении являются востребованы до сих пор, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа создания ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
2: Благодаря без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
0: Владимир Путин отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил сегодня в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения, как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
0: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины, но в российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Министр Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности. Об этом сообщило финансовое управление республики. По данному ведомству граница закрыта с 16 часов по московскому времени. Другие подробности не приводятся. Немецкий и израильский бизнес собрались вместе производить оборонительное вооружение. Как сообщает агентство Bloomberg, автоконцерн Volkswagen и израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems планируют сделку о создании совместного предприятия для производства частей израильской системы ПВО «Железный купол». Производственные мощности будут находиться на территории Германии. Также компании хотят производить военные грузовики и, возможно, версию системы ПВО на основе лазера «Железный луч». Источники агентства отметили, что эти системы ПВО могут стать дополнительным уровнем европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит», создание которой Германия инициировала в 2022 году. Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и их жен. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Как пояснил журналистам первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, условий для применения нормы два. Контракт о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. И при этом до 1 мая должен вступить в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по обязательствам или предъявлен к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году. Тогда они позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников специальной военной операции, напомнил депутат. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение принято после того, как на борту скончался 90-летний пассажир. Судно «Ambition» сейчас пришвартовано в Бордо, а на его борту 1700 человек, включая экипаж. По одной из версий, причиной смерти мужчин мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением. Проводятся анализы на норовирус. Первые анализы пока ничего не показали. Медики при этом исключают связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на другом круизном лайнере MV «Хондиус». Москвичам посоветовали использовать метро для поездок сегодня вечером на фоне перекрытий в центре и высокой загруженности на дорогах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Уже сейчас загруженность дорог оценится в 7 баллов, скоро может быть 8 и больше. Если есть возможность, стоит отложить поездки на автомобиле на более позднее время, после 20 часов. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшой дождь, температура днем до плюс 17 градусов. В Москве в дневные часы ожидается плюс 21-23, местами кратковременные дожди, по области ожидается гроза, давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», а это значит, что мы с вами говорим про подростков. Вы рассказываете вашу ситуацию, делитесь переживаниями, задаете свой вопрос, а я как минимум вас эмоционально поддерживаю, а как максимум нахожу слова для того, чтобы прокомментировать то, что у вас происходит, и ответить на ваш прямой вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно.